0: ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ, ᱟᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ
2: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱤᱠᱚᱭᱮᱢ ᱦᱳᱭᱥᱮ
0: ᱟᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱧ ᱜᱮᱫ ᱞᱮᱜᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱨᱟᱹ
1: ᱪᱮᱫ
2: ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱛᱚ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ
1: ᱦᱮᱸ
2: ᱱᱤᱨᱟᱹ
1: ᱪᱮᱫ
2: ᱢᱮᱱᱮᱫᱟᱹᱧ ᱤᱧᱟᱹᱝ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱟᱛᱟᱲᱚᱜ ᱵᱤᱱ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
2: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ
1: ᱤᱧᱦᱚᱸᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱦ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
2: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱢᱮᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ
1: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
2: ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ

ᱟᱠᱷᱤᱨ ᱵᱮᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱦᱚᱨᱮ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱡᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱲᱚᱢᱛᱮ ᱥᱟᱜᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱪᱚᱭᱚᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱴᱩᱰᱩ, ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱯᱟᱛ ᱠᱚᱸᱫᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ, ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱥᱤᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ, ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱵᱮᱲᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ।